0: Еўразум.
1: Рэйтынг Уладзіміра Пуціна зніжаецца апошнія два тыдні. Гэта паказваюць замеры ўсерасійскага цэнтра вывучэння грамадскай думкі.
2: Цяпер дзейнасць расійскага прэзідэнта ўхваляюць 66% апытаных. Паказчык упаў амаль на 1% у параўнанні з мінулым тыднем. А не ўхваляюць больш за 20% рэспандэнтаў. І ўзровень даверу таксама падае да Уладзіміра Пуціна. Цяпер ён складае 72%.
1: Навошта такія дадзеныя пачалі публікаваць афіцыйныя расійскія структуры? Адказаў журналіст расійскай службы BBC Сяргей Гарашка. Пытанне задаў Ілля Кізіраў.
3: Были падзенні рэйтынгаў, связаныя з вторжэннем ВСУ в Курскую область. Были падзенні рэйтынгаў, связаныя з мобілізацыяй. І сейчас рэйтынгі Путіна упалі в і падаюць з апреля, як ты говориш. Апрель мне запомнился, по-моему, блокировками Телеграма. Что-то еще, может, было?
4: Да, ты прав. Апрель – это не только, правда, блокировки Телеграма, это в целом блокировки в интернете и ухудшение качества мобильной связи. То есть людям буквально отключали мобильный интернет, отключали иногда мобильную связь целиком, Роскомнадзор врубал эти белые списки. И, как ни странно, именно это, а не экономическая ситуация, стало триггером снижения поддержки властей. Тут, правда, есть еще один момент, потому что, по мнению некоторых экспертов, то, что социологи начали публиковать эти данные ровно после того, как интернет и регулировки в интернете перешли, как писало издание The Bell, тоже признанное агентом, под контроль второй службы ФСБ, которая по защите конституционного строя, и после того, как они стали буквально кувалдой забивать то, что им больше не хотелось видеть в интернете, то есть блокировки стали ковровыми. А это, как говорят эти собеседники, несколько вызвало раздражение в администрации президента. У меня нет данных именно о том, что там Кириенко был в ярости, но у меня есть собеседники, которые говорят, что, действительно, чиновники там не обрадовались тому, что ФСБ в преддверии выборов, когда нужно координировать кампании, решила все в интернете поломать и заблокировать, не предоставив никаких нормальных альтернативных средств общения для тех, кому это надо. И некое недовольство в элитах вроде как там все-таки было. Другой вопрос, что мои собеседники говорят, что недовольство, конечно, было, но сделать с ним что-то мало реально, потому что ты придешь к Бортникову или к Путину и скажешь ему, что вы знаете, что там ФСБ совсем уже оборзели. Так не бывает. Это не то, как работает российская элита, это не то, как устроены взаимоотношения там. Но по этой версии именно из-за этого недовольства внутри АП и начали появляться все эти данные социологических служб государственных, которые говорят о снижении рейтингов власти.
3: То есть это такое, посмотрите, Владимир Владимирович, они вам рейтинг обваливают, да?
4: Именно, да. Вот видите, как получается, когда эти люди берутся за дело. Конечно, они серьезные люди, но вот проблемка возникает. У вас, значит, рейтинг падает. И тут вопрос, как Путин на это будет реагировать. Мы помним, что в 2018 году, когда Владимир Путин проводил пенсионную реформу, он всячески пытался от нее дистанцироваться. Это было по известному тоже выражению других собеседников, близких к Кремлю, что за провалы и неудачи у нас отвечает правительство. И пенсионная реформа как бы висела на правительстве, но рейтинги Путина начали снижаться вслед за рейтингами Медведева и всего Кабмина. И Путин тогда попытался сделать, как, может быть, им тогда казалось, ход конем. Он выступил с этим обращением, сказал, что, мол, все понимает, но вот реформу проводить все равно надо. Как-то смягчил ее параметры. Не сильно это помогло его поддержке. А главное, что на сентябрьских выборах региональных начали проигрывать ставленники Кремля в регионах, где они проигрывать не должны были. Там в 4 регионах провести губернаторские выборы в один тур, как положено, так, чтобы победили те, кто надо, не получилось, при том, что вроде как и в бюллетенях были только те, кто надо. Но едва ли сейчас ситуация дойдет до каких-то эксцессов именно на голосовании, голосования, но действительно, резюмируя, есть версия, что эти опросы появляются, мягко говоря, не случайно.
2: Гэта программа «Евразум», и теперь журналисты российской службы BBC Илья Кизиров и Сергей Гарашко расповедают, что стало причиной снижения рейтингу Путина, які фиксуют разные социологичные службы России.
3: А вот скажи, в этих опросах отражено недовольство блокировками или уже отражено, например, недовольство топливным кризисом, который разрастается и теперь уже по всей стране?
4: Нет, ну, конечно, давай уточним. Речь про то, что блокировки стали триггером. То есть это была какая-то соломинка, которая переломила хребет верблюду. Проблем намного больше. То есть это и экономическая ситуация в целом, и рост цен, и продолжающаяся война и налеты этих беспилотников. И ну, сейчас уже, конечно, то, что мы видим по последним данным, это топливный кризис, который не замечать очень сложно, и который сильно ударил особенно по регионам. То есть Москва, может быть, пока не настолько прочувствовала все последствия нехватки топлива, нехватки бензина. Ограничения действуют, если они действуют, они относительно минимальные, очереди пока там не растягиваются на сутки и больше, то в регионах, конечно, они куда серьезнее, и там люди вполне себе это все ощущают. Но опять же, вот в связи с этим возникают вопросы, люди, которые говорят о своем недовольстве, даже те, кто говорят о нем вслух, представим себе, что недовольных больше. А кого реально среди них больше? Тех, кто считает, что пора бы войну заканчивать, или тех, кто считает, что пора бы вообще там все разнести, бетон закатать и вот так войну заканчивать? И это большой вопрос, на который пока ответа нет.
3: Ну и вот смотри, результаты эти есть, они идут в АП, о них знают в Кремле. Что-то власти, исходя из них, будут делать?
4: Ну, а что они могут сделать?
3: Перестать, например, бить кувалдой по интернету?
4: Я не думаю, что какие-то послабления блокировок в нынешней ситуации как-то людям помогут. Более того, вполне возможно, что сейчас администрация президента уже и рада, что все заблокировано, потому что иначе пришлось бы так-то можно в Максе какой-нибудь чатик про бензин просто тихо удалить, потому что там распространяется недостоверная информация, дискредитирующая российские власти. А в Телеграме это будет уже сложнее. Или там, чтобы люди не созванивались и не рассказывали друг другу о том, какой у них кошмар там где-то происходит. Чтобы если они уж там что-то обсуждают, пусть сидят на кухне, обсуждают. Я не думаю, что какие-то послабления в плане блокировок сильно сейчас россиян обрадуют уже в нынешних, как бы, новых реалиях. А сделать что-то с бензиновым кризисом достаточно сложно, потому что беспилотники прилетают по-прежнему в большом количестве, ПВО с ними не справляется, не со всеми. И единственный ответ, который мы публично пока услышали от Кремля на эту тему, прозвучал из уст пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. А вы вместо того, чтобы смотреть на фотографии, как горит в Капотне, смотрите на то, как горит в Киеве. Ну, примерно так он сказал, да, что лучше бы посмотреть на фотографии российских ударов по Украине. И судя по происходящему, именно такой стратегии и тактики придерживаются на данный момент властодержащие круги, потому что мы видим, что в ответ на удары по НПЗ в России российская Минобороны проводит эти самые удары возмездия. Ну, оно могло бы их проводить и без атак на НПЗ, возможно, и, скорее всего, бы оно это делало, но сейчас это все подсвечивается, и мы видим, да, что атаки очень серьезные, что летят баллистические ракеты. Попадают они, правда, не по объектам инфраструктуры зачастую, а по жилым домам в Киеве, в том же. Но вот ответ такой. Ну, то есть вполне вероятно, что в Кремле есть какие-то причины верить, что именно это должно как-то усилить поддержку Путина, правительства и вообще, как бы, власти в стране.
1: Далее в программе «Евразум».
2: Чаму у Лукашэнкі не атрымалася падняць аграхолдынг «Купалаўская»?
0: Дакладна не раіцца з падаткаплацельшчыкамі наконт таго, куды укладаць іх грошы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: У касцёле Святога Александра ў Варшаве адбылася імпрэза, прысвечаная дню памяці загінулага ва ўкраіне беларуса Мікола Ільіна. Спачатку ксёнц Вячаслаў Барок адслужыў імшу па героя, затым працягнулася ўшанаванне памяці Мікола ў залі Яна Павла II пры касцёле. Гаворыць арганізатарка гэтага набажэнства сустаршыня руху салідарнасці разам Алена Толстая.
1: Вялікая падзяка ксёнцу Вячаславу Барку, што ён узяўся за арганізацыю гэтай імпрэзы. І ў касцёле Святога Александра пасля імшы, дзе мы таксама маліліся за Беларусь, за беларусаў, за загінуўшых, за жывых, за зняволеных і за Міколу Ільіна. І калі молішся за такіх людзей, которых ведаў, бачыў, которые для цябе былі папросту звычайнымі людзьмі, як Мікола Ільін, который был попросту добрым хлопцам. И бачишь, як у некий момент приватное життё человека робится громадско значным. Кожный день его життя, кожный его поступок, кожный его выбор, он робит человека вельчным. Але гэта бачишь только после его смерти. На жаль, Микола Ильин был героем еще площади 2006 года. И там поводился вельми героично, был сбиты, был осужденный. Мусил, як и мы все, после 2020 года, а он еще после 2006 года мусил выехать с Беларуси, вывучился, уладковал свое житё в Эстонии, имел неблагий бизнес, отримал громадянство Эстонии, але калі почалася война в Украине, еще 2014 года, и он робит черговый свой выбор. И он учится на медика, на парамедика, и едет в Украину, каб ратовать людей. И вот его эта миссия ратовать людей, я набачна про все его житё. Бо калі мы проводили тут импрезы уже после его похования, на яким собрались представники и громадскости Украины, и Злучених Штатов, и Эстонии посол, кольки добрых слов указали люди, кольки добрых слов указали все его знакомые, женщина из Америки, которой он просто ротовал житё на улице, коли мешкал в Эстонии, коли некие хлопцы причапились до ее, и он уступился за ее. І таксама гэта магло пагражаць яму і дэпартацыяй, і невядома чым, але ён увесь час рабіў правільны выбар. І сёння, канешне, удзячна кожнаму чалавеку, каторы несе памяць пра Міколу Ільіна, таму што, на жаль, гэтая памяць мусіць жыць у наших сердцах. У яго в Беларуси была только мама. Я себе уявляю, что было в ее сердце, которое весь час плакала по своему сыну. Вельми добрая белорусская женщина, наставница, которая добро володала белорусской мовой. И ей так само не стало. Нема у яго ані детей, ані близких. Тому наша миссия – это памятать про Миколу Ильина.
2: Зенон Станиславович, ваше слово.
3: Этот человек – это один из тех людей, которые змагались за Украину, за Беларусь и отдали свое житие. Я его особисто не ведал, але по рассказах, по фотографиях, по здымках. Это, видать, был вельми хороший человек с добрым сердцем и с почутием справедливости. Его мама была верующей католичкой, он был министрантом у костёле, жив духовными интересами, белорусской мовой, и старался это в житті жыццявіць. Потом, когда его сбили на демонстрациях, ему же там чуть голову не проломали, и он уже зрозумел, что жить в этом режиме будет тяжко, он выехал. И он набыл якость медика, и на фронте он вытягивал раненых из-под обстрелу. И он героично загинул, потому что первая группа не могла вытянуть раненого. И тогда он, будучи под обстрелом, пошел вытягивать, его забило. Он был вельми ахвярным человеком. Тут еще что хочу сказать, что это его смерть узрушила сябру украинцев, потому что это злочинство. Не можно было стрелять по парамедиках, когда они вытягивали людей раненых. Россияне стреляли. Это злочинство подходит под международные законы об злочинстве. И вот, когда уже позднее пришли забирать его труп, то увидели, что он разрезанный сверху до низу, вытянутые внутренности, і выцінутыя кулі, якія там былі. Бо гэта пры генетычнай экспертызе было б зразумела, хто яго забіў, з якой зброі, і яны хавалі сваё злачынства маскалі. Такім чынам, знявечыўшы труп, выцінуўшы ўнутранасці, каб не дазволіць зрабіць генетычную экспертызу. Але гэтым яны сваё злачынства не схавалі. Пахаваны гэты чалавек у краіне, і вот такіх людзей, а ён не адзін такі, таких людей треба пам'ятати и шановать, бо они отдали життя за Беларусь, за справедливость, были верующими людьми, за Украину. Вельми добре, что память про таких людей есть. Я пораю этим от людям, які организують, заняться спеціально меморіальною справою. Всі ці білоруси, їх більше 100 чоловік, які загинули в Україні, вони повинні бути усі відомі, вся їхня біографія, вони повинні бути описані, про їх повинна бути пам'ять. І потім у вольній Білорусі вони будуть уваходити, ці люди, у мартиролог нашого змагання, наших пакутов. Усе їхні сім'ї, діти, жінки, які залишилися, вони отримають компенсацію від держави. Імени будуть занесені у наш історичний мартиролог, бо вони змагалися на Україні за Білорусь і вирятували обличчя нашої нації, улічивши те, що на Білорусі антибілоруський промосковський режим Лукашенки, який підтримує тих забойців москалів, а вони пішли змагатися за Білорусь на Україну. Таким чином вони вирятували гонор нашої нації своїм життям.
1: І, звісно ж, сьогодні ми так само згадуємо нашого героя Лісі Пушкіна, бо це так само припадає годовина його гибелі.
4: Галина Пазняк свідомо змагався, не шкодуючи свого життя, і його забили. Про Олеся Пушкіна нам треба пам'ятати, шанувати і гэта передавати у всі покоління. Я лічу так само, що пам'ятати про наших людей, білорусів, які ахвірували собою, обов'язково повинно бути. Ну, я думаю, боска розплата з забойцями буде обов'язково.
0: Гісторія Миколи Ілліна – гэта не просто аповід про страту, сімбал непадкупнай мужнасці і чалавечнасці перед обличчям смерті. Приклад Ілліна і згаданага Олеся Пушкіна таксама нагадвае про сапраўдную цану міру і справедлівості, про тое, што героі жывуць, пакуль мы іх памятаем.
5: Радыо Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

Наталья Пшибыш на хвалях белорусских радио «Рация», 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берасте Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Привитание всем, кто может только-только до нас долучился. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. У некоторых крыницах позначено, что первоважно обыдется без опадков, а у инших кажут, что местами все ж таки махчимы невеликие короткочасовые дожди, но вядома, што праўда недзе пасярэдзіне. Температура паветра ад 24 да 27 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога на ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Да, чакайцеся.

0: Нации.
1: Беларусь съезжает, ну, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радио Рация. Мы

Золата Макены на хвалях белорусского радио Рация. Маю час нагадать вам про кола «Дзён с бородой» традиционно. Босно сегодня и снова погортаем о сторонке музычного календара и снова узгадаем о добрых людей музычного света, которые народились в такие же день в самые разные годы. Ну и сегодня нас с вами чакают Вуди Гатри, Карел Гот, Таня Доннелли, а так само гурты Диво, Спейс, Тинейшоус Ди, Крэш Тест Дамис, Трабл ди The Верф. Долучайтеся, буде цікаво і музично разнастайно, обіцяю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польскі. Программа «Кола», «Дзён з барадой». Запрашаю шановне спадарство.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасти Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алеш Дубавец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 14 липеня 1960-го народился Кайл Гэс, американский актер, продюсер, сценарист, композитор и музыка, удельник сатиричного гурта Tenacious D, грая на акустичной и электрогитары. Что тычется Tenacious D, так яны были заснованы у 94-м годе и спочатку існавали как акустичный дуэт. Популярность пришла до их у 99-м годе, а у 2001-м яны выпустили свой дебютный альбом. Их первый сингл Tribute стал самым вядомым у перший и опошний раз поднявши их до перших 10 радков у многих чартах. This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said,

0: в окно. Я прошу тебя вечер пошукать. Я хочу колеровых снов. Я хочу, каб твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облашинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиновки сноку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.

0: день с рацией.
1: Працягнуць наш інфармацыйны дзень на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Нагадаю, сёння 14 дзень ліпеня. Беларусь чакае работнікаў з Узбекістану. Прапагандысцкія СМІ пішуць, як і дзе яны могуць працаваць, пераважна гэта сельская гаспадарка. А 13 ліпеня, як падумляюць дзяржаўныя СМІ, першым чартарным рэйсам прыляцела група, дзе больш як 200 грамадзян Узбекістана. Іх накіравалі для працы ў сферы сельскай гаспадаркі ды жывёлагадоўлі на прадпрыемстве Віцебскай вобласці. Каментуем тэму з палітычным аналітыкам Юрыем Дракахрустам. Запрашаю.
0: Госць рацыі.
1: Хацеў бы, каб мы больш шырэй таксама паглядзелі на палітыку беларускай, якая зараз адбываецца, але у сувязі з гэтымі размовамі пра рабочых зараз вось з Узбекістану ўжо маюць прыехаць. Я там часамі прыглядаю рэгіянальныя выданні, так званыя раённыя газеты, якія перадрукоўваюць усялякія розныя інфармацыі. Ну, вось, напрыклад, па Віцебшчыні пракацілася цэлая такая хваля публікацыяў. Прыехала там дэлегацыя з Узбекістану і нават ужо вызначылі пэўныя раёны, пэўныя фермы, на якія рабочыя з Узбекістану могуць прыехаць. Як вы глядзіце ўвогуле на гэту праблему? Гэта ўвогуле праблема, не праблема, ну, бо дэмаграфічная сітуацыя ўсюды зараз складаная, таксама ў Еўропі, і ўсе патрабуюць нейкіх дадатковых работнікаў.
2: Я думаю, што ў Беларусі менавіта вот сама па сабе міграцыя пакуль што невялікая праблема. Ну, вот я бачыў лічбы, здаецца, нейкія афіцыйныя органы агучвалі па мінулым годзе 35 тысяч замежных работнікаў. Это не шмат. Ну, калі ўлічыць, што там каля 4 мільёнаў усяго працоўнай сілы ў Беларусі, ну, это вельмі не шмат. Асабліва калі параўноўваць, скажам, з еўрапейскімі краінамі, дзе ўжо как бы лік ідзе на лезні десяткі, да, десятка адсоткаў такіх мігрантаў. Так што, ну, Беларусь в этом сэнсе ёй да тых праблемаў вельмі далёка. Ну, варта сказаць, што таксама вялікая міграцыя, і чым яна заўсёды была, была в Россию. В Россию едет шмат людей, особливо в основном с постсоветской просторы. Я не бачу свежих личбов, скажем, по белорусам, але, ну, вот я памятаю, перед 20-м годом, здесь 19-й, это было сотни тысяч, то есть 600-800, вот так оценка. Так что, как бы, Беларусь в этом сенсе пока особливо, как бы, от мигрантов не покутывает. И особливой радости от них не отримливая в сенсе вот вырашения проблемы працовной силы, про якую вы сказали. Але про это идут размовы, Лукашенко вельми выразно свою позицию выказывая, и причем давно довольно. В этом смысле ягорная риторика, она как бы опережает практику. Практика это довольно стиплая. Але, ну, вот риторика, да, такая, вот апошний, как бы, всплеск, коли приезжал президент Узбекистана, и так само было сказано, все, брама открытая, коли ласка, езжайте.
1: Яны ж пропонуют сельская господарка, например, одразу вось указывают у тые галины, у якія мают приехать работники и там працевать. Ну, это не так троху, так само по-диктаторску працуя, коли тебе указывают, где ты маешь працевать, мне здається, это трошки іншие механизмы. Коли человек приезжает, он одразу шукая працу, і має нейкі выбор гэтай працы. Вось такі беларускі падыход.
2: Ну, в этом сэнсе, ведаеце, як бы, это мае свае перавагі, свае недахопы. З аднаго боку, ну так, это дыктатарская практыка, так бы мовіць, вот ты поедзеш сюды, але з іншага боку, калі браць до освіт, скажем, Європи, да і Росії, ну, шмат людей їде, або садиться на пособі, ну, Білорусі, оно, може, не таке велике, но люди садяться на пособі, люди не працюють, люди заробляють невідомо як, і в этом сенсі такий варіант, ну, як би не сказати, що він надто становчий.
1: Я зачепився за цю фразу, коли він сказав, що ось у вёсках можемо дати вам дами, коли ласка, живіться, у городах буде проблема, бо у городах немагчима більш тяжко, скажем так, знайсці жыллё. Ну, гэта мне здаецца такі троху дзіўная такая размова, як быццам бы нейкіх рабоў прывозяць і гавораць, вось працуйце менавіта тут. Бо мне здаецца, эміграцыя трошкі па-іншаму працуе. Калі гэта краіна прывабная для эміграцыі, так, то чалавек, напрыклад, я не ведаю, Беларусу, Польшу, шматлікія пераязджалі ў Чэхію таксама, то яны шукалі сабе нейкае добрае месца працы і ехалі, каб туды працаваць. А тут як усё шыварат на выварат, як быццам бы, ну, не ведаю, нейкіх рабоў бярэм. Прычым была ж гэта ўжо гісторыя з Пакістана, якія меліся прыехаць, а потом не прыехалі. Бо там прыводзіць гэты прыклад з чыгункай, дзе сказалі, што ім даюць заробак у 970 рублёў нейкіх, а яны сказалі, што не, толькі за 1500 яны гатовыя тут працаваць.
2: Так, Беларусь краіна дыктатарская, так яна дыктатарскімі метадамі дзейнічае. На ўзроўні ўвогуле тлумачэнню, абгрунтаванне. У Лукашэнкі они былі чыста прагматычныя. Нам людзей не хапае, у нас нізкая нараджальнасць, мы губляем працоўную сілу, нам працоўная сіла трэба. Мы накіруем працоўную сілу туды, дзе яна нам найбольш патрэбна. Ну вот, яны так і робяць. Што Лукашэнка абяцаў, то ён і спрабуе рэалізаваць. Ну і тут, дарэчы, таксама не варта забываць, што і Узбекістан таксама дыктатарская краіна. Але я, па шчырасці, не думаю, што ў Узбекістане там нехта нейкага прымусова пасылае ў Беларусь. Наўрад ці. Беларусь, да, Беларусь диктаторская. Что тычется привабности? Видите, тут ситуация такая. В этом смысле мы часом не оцениваем объективно такие нарративы, что вот Беларусь, жабрацкая краина, она не совсем жабрацкая. Вот коли, например, брать СНД, поводле багацця, ну, скажем так, вуп на душу насельніцтва ў далярах. Беларусь на трэцім месцы. На першым Расія, на другім Казахстан, Беларусь на трэцім. Все астатнія значна беднейшыя. Узбекістан беднейшы, нават Азербайджан нафтавы таксама беднейшы. Так што Беларусь, она як бы вот па рэгіянальных мерках, она, зразумела, краіна сціплая, не багатая, но і не зусім бедная. І той же узбек, можа, з большым задавальненнем паехаў бы ў Нямеччыну, канешне, ну, Нямеччыну паспрабуй патрапіць. І в этом сэнсе для яго беларуская вёска, можа быць, для каго-то і будзе вырашэннем яго праблем. Але я кажу, мой прагноз, што ўсё ж такі неяк істотна на сотні тысяч пайшоў лік наўрад ці.
1: Ну вы бачыце, я таксама да таго вяду. Як я бачу гэту сітуацыю, мой прагноз таксама, што гэта такая трошкі гаварыльня, паколькі ад самага пачатку прапануюцца нейкія такія умовы, якія нікому не патрэбныя, умоўна кажучы. Таму, ну, як бы тысячы людзей, напэўна, не паедуць вось працаваць у беларускім калгасе, дзе незразумела, які можа быць заробак і ці варта за гэтага заробку ехаць.
2: Ну так, але ведаеце, тут в этом сэнсе магчыма беларускія ўлады разглядаюць это як, ну, скажем так, некі стартап. Вот нам трэба людзі, дзірка на рынку працы. Мы можам прапанаваць вот такія ўмовы. Яны не задаволяць, ну, значит, не задаволяць, будзем шукаць нешта іншае. В этом сэнсе, ведаеце, пэўная такая аналогія ёсць з вот этим палітыкай вяртання. Комиссия шведа Азаренка, все ж таки, 10 там, я не памятаю, коленные створили, 21-22 год, была некая думка такая, что давайте мы все-таки вернем людей. Частково, хай таких не самых виноватых, за их полгулечи, ну давайте вернем. То есть идея была вернуть. Уже отошли от такой идеи, что это все здрадники, злочинцы, им место в турме. Тихай там сидят в своих Польшах, Литвах и так далее. Приняли решение, створили комиссию при певных умовах. Мы повинны то и то, и там послать, так сказать, там, зворот, зарабить все и то. Ну и прошло сколько? 4 года. Это десятки людей, ну, может, сотни. Все. А кроме вот этих сотен, ничего нема. На их, так сказать, манок, на то, что они пропоновали, на тех умовах вертания, которые они пропоновали. Ну вот какие выники, какие выхлоп. Ну сотни, окей, хай сотни. Это просто ничего з их власного пункту глядя. Коли они хотели вернуть там тысячи, десятки тысяч. Ну вот так не отрем... Ну в этом смысле я не кажу, что это тоесность, но это аналогии. Те умовы, которые они пропонуют, ну они не притягивают там десятки тысяч, сотни. Але мы бачим по тем же вертанне, политику яны не меняются. Политику они не меняют, они такую же политику протягивают. И, до речи, это вот, коли казать про вертание, ну, это можно поравнать, что советская влада не была над гуманной. Але в 20-х годах была великая амнистия советская для удельников белого руху, так бы мовить, шараговцев. Причем там порядок был такий. Тебе дают амнистию, а потом с тобой органы разбираются. А не так, как в Беларуси. Ты спочатку даешь заяву, и потом ее разбираются. Ну, тады приехала, вернулась в СССР сотни тысяч. Больше из них потом, конечно, расстреляют. Это ясно. Но, принамсі, вот жест был сделан, ну, скажем так, широкий, щирый. И выник вымирался сотнями тысяч. Ну, а тут выник вымирается сотнями. Это ничего.
1: Ну так, атрымліваецца, выязджаюць актыўныя людзі, і нават пасля 20-го году зараз, скажам так, ёсць хваля эканамічных эмігрантаў, якія шукаюць працу больш за мяжой, таксама яна не сціхае. Ну і між іншым, зараз вось я паглядзю такі папулярны запыт, напрыклад, у Беларусі, як паступіць у Польшчу. Зараз вось акурат такі перыяд паступлення, таксама многія выпускнікі таксама думаюць, каб вось некуды выехаць паступіць у замежны нейкі ўніверсітэт. Неяк так яны у Беларусі, ну, няма ніякіх напэўна умоваў зараз для развіцця нейкай працоўнай ініцыятывы, умоўна кажучы, бо нічога не мяняецца,
2: правільна кажаце, што з 20-га. Яны, прынамсі, тым, хто хоча вучыцца, яны падаюцца недастатковымі, от так скажам. Хтосьці ж вучыцца, большасць вучыцца ўсё-такі ў Беларусі, але так, хтосьці шукае, прычым варта сказаць, што, наколькі я разумею, сувымерна, а то і можа нават больш, шукаюць у Расіі. Бо ў Расіі ўсё ж такі беларусу даволі проста уладкавацца, паступіць в НУ. Я так разумею, што ёсць нейкія дзяржаўныя праграмы расійскія.
1: Ёсць, так, гэта Россупрацоўніцтва. Это вельмі актыўна, так.
2: Да, которые этому спрыяют. А в этом сэнсе уже, ведаете, беларуса малявать такого, что он, так сказать, только вот думает про родную Европу, только, может, в Европу, а может, и в Россию. Пусть и в Россию может поехать. Так что я просто кажу, что эти потоки, они идут и туды, и туды. Але, ну, варто все-таки усведомлять, что большасть, як нам 20-й год показал, что большасть не уедет, и большасть не поедет учиться за межу. Так это хваля повелич. Это не тое, что, ведаете, все з'ехали. Не все. И все николі не з'едуть.
1: Спадар Юрай, заговорили мы зараз про Россию. Ведома справа, что у тым контексте, в які мы размовляем про Россию, варто сказать. Ну, ведаете, навод, калі казать про вучобу, альбо про працу, вельми неперспективно зараз гэта Россия выглядая. Я уже не кажу о проблемах с палевым, но ли у любый момент могут так само дроны полететь. Не ведаете, некая мати, особливо, калі после инцидентов с гэтым автобусом, які ехал про Збранскую область, отпустят свою дитя вучыцца ў Расію зараз сёння.
2: Ведаеце, это баланс рызыкаў і баланс выйгрышаў. Ну да, можа дрон прыляцець, сапраўды. Могуць в армію забраць, дарэчы. Примусить, так сказать, там тиснуть, как заключил контракт, коли особливо, скажем, Беларусь туда едет и берет российский паспорт, например. Ну да, рызыки есть, але есть, и коли, скажем, человеку кепско учиться в Беларуси, он, например, поступает в МДУ, что ж, ну да, с одного боку рызыка, что тебе дрон прилетит, с другого боку ты скончаешь МДУ, они, умовно кажучи, могилевский пед, умовно кажучи, вот, то, ну, что ж, розные люди по-разному это узваживают. Тем более, что, ну, все ж таки, ведаете, коли уже я не могу сказать и не думаю, что украинцы уж так ювелирно, как бы, бьют этими ракетами. Але с большего, ну, по, так бы мовить, цивильному насельництву, ну, не так уже и шмат там и трапляя. Ну, это уже, я кажу, як кто вырашая, то як думаю, але, ну, это просто факт, что страты, скажем, цивильного насельництва от этих украинских атак, они не такие великие. Экономичные, да, ну вот они здолели спородить гэты паливный кризис. Але сказать, чтобы там, я не ведаю, тысячи России, навод тысячи, я уже не кажу про десятки тысяч, тысячи российцев гинули под этими бомбами, под ракетами, ну нет, этого не было.
0: Гость рации.
1: Так само выданне рабочых актуальна ў Беларусі. Чыноўнікі прызнаюць, што беларусы выязджаюць, на іх месца запрашаюць замежнікаў. Лукашэнка заявіў, што баяцца гэтага не трэба, але ў пытанні працоўнай міграцыі павінен быць парадак. Такія вось заявы гучаць з Мінску.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Так само працягваем наш эфір, гэта Беларуская радыёрацыя, 98.1 FM у Беласоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Белага Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.com. Выведкі еўрапейскіх краінаў не выключаюць эскалацыі з тэрыторыі Беларусі ўжо на бліжэйшыя тыдні альбо месяцы. Такія вось інфармацыі, між іншым, кружаць у сродках. У сувязі з гэтым беларускія дэмакратычныя сілы ствараюць адкрытую працоўную групу па бяспецы, якую ўвайшлі працаўнікі офісу Святланы Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінету ды каардынацыйнай рады. Пра вынікі супольнай нарады распавядае прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па абароне нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук.
2: Главным вынікам стала тое, што мы дамовіліся аб стварэнні сталай працоўнай групы, якая будзе дзейнічаць у бяспековым накірунку. Гэта група будзе каардынаваць дзейнасць паміж некалькімі інстытуцыямі дэмакратычных сіл, офісам Святланы Ціхановскай, кабінетам, каардынацыйнай радай. Дае будуць далучаць эксперты с организацией Белпол, iSense, махчыма еще долучение інших инициатив. Основная мета – это выпрацовывание, принятие решений в ситуации кризиса. В принципе, прогнозуем, гэты кризис насовывается на наш регион.
3: А насколько сапраўды зараз реальный такий сценарий, бо раней бачили заяву Зеленского и его представников армии. Какие сигналы, может быть, с боку режиму на сегодня показывают, что такую махчимость треба раздать серьезно? Як сценар непасрэднага ўцягвання Расіі і Беларусі ў вайну.
2: Рэжым Лукашэнкі на самой справе не адыгрывае першую скрыпку ў гэтай партытуры. Ініцыятыва будзе за Расійскай Федэрацыі. Ёсць шэраг прыкмет, якія кажуць на тое, што яны рыхтуюцца да эскалацыі з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. Найперш гэта тычыцца, безумоўна, краін Европы, краін НАТО. Хутчэй за ўсё, Расія плануе правесці аперацыю, каб разбурыць саму єднасць НАТО, спыніць пад рынку Украины, насколько им это удастся. Беларусь, она будет выкарыстовываться как плацдарм, потому что, коли припустим, что уровень эскалации будет подвышен, у России под загрозой опынется Калининградский регион, то им треба будет терминово его разблоковать, а один из шлях, как разблоковать этот регион, это пробить сухопутный шлях с территории Беларуси. Режим белорусский, напевно, усведомляет, чем это для него может скончиться. Бачно по реакции самого Лукашенко, что он наполоханный. Але ж он своими деньгами попередними довел ситуацию до того, что у него фактично уже не засталось поля для маневра.
3: Показали, что такое развитие позей, такий сценар мы чуем, напевно, с 22-го года, когда пришлась война в Украине, и тогда международные СМИ назвали Суварский коридор самым небеспечным местом на планете. Тем не менее, коли сапраўды может быть пачацца такая эскалация, и что перешкаджает Путину пачать гэта зараз?
2: Ну, мы бачим заявы кіраўнікоў некалькіх держав и заявы выведок, в тым ліку выведок балтийских регионов, что махчыма до початку эскалации у нас застались, может быть, тыдні, может быть, месяцы. На мою думку, чому Россия раней не уживала гэты сценар? Тому что у них была еще иллюзия, что они смогут своим звыклым гэтым агрессивным накатом вырашить проблему с Украиной. На Украине у них ситуация зашла фактично в стратегичный тупик. Яны разумеют, что Украина мая устойливость за кошт краин Европы. Менавіта тому, каб подорвать зараз гэты такі альянс, я думаю, яны и плануют атаку на краины Европы.
3: Ну и важно, что подчас вашей нарады по бяспецы Павел Латушка представил доклад про то, як режим Лукашенко системно рыхтуецца до войны. И мы ведаем, что ранее этот доклад был представлен Министерству замежных справ Украины. Вы, як инициатор гэтай нарады, в принципе, человек, які меў дачыненне до докладу, ці можете крыху акрэсліць, что стало у центре гэтага анализу и какие найбольш важные высновы вы довели до украинского боку?
2: Так, безумоўна, это был доклад, які был падрыхтаван Народным антикризисным управлением, и спадар Латушка там компиляцию с этого доклада зачитал на нараде. Ну, там в докладе, в принципе, шэраг представлены мероприемства с боку режима в Беларуси, які свечат про то, что они интегруют белорусскую армию в агульную групповку войск разом с Российской Федерацией, рыхтуют инфраструктуру, докладнее провели змены в законодавстве, каб обвестись мобилизацию, и целых шэраг факторов, которая показывала, что яны активно рыхтуются в бяспековом плане. С докладом там еще, в принципе, выступали представники Белпола и iSense. Ну, кожный додал информацию, как кажется, со своей сферы деятельности. Агулом эта нарада безумовно показала, что белорусские демократичные силы, яны мают информацию и тримают руку на пульсе, в принципе. Коли мы побачим прикметы того, что это будет амаль непозбежно, я маю на увазе эскалация с выкарыстанням территории Беларуси, то нами запланованы шэраг дзеянняў, ну, такого попереджального плана. Ну, в принципе, я покуль что не могу их оголошивать. Але мы гэта абвесцім з цягам часу.
3: І мы бачым сапраўды ў гэтым дакладзе, што размова ідзе пра непублічныя прапановы, нечаканы для рэжыму контрзахады, цытата. Ці можам крыху крысліць, гэта больш палітычныя, дыпламатычныя, эканамічныя ці бяспікавыя меры, што гэта?
2: Пакуль што я не магу раскрываць. Дай Боже, чтоб гэты момант не настаў, але трымаем план Б.
3: Важным удзельнікам нарады і ўваходжаннем працоўную групу адрозніваецца каардынацыйная рада 4-га склікання. Сёлета яны заявілі пра больш шчыльнае супрацоўніцтва з АПК і ўплывам на выбарнасць у гэтым органе. Таму хацела б асобна спытаць пра ідэю беларускай вызвольнай арміі, з якой каардынацыйную раду ішоў Мікіта Забуга з сваім спісам. Ці разглядаецца стварэнне такой структуры як частка больш шырокай стратэгіі дэмакратычных сілаў на выпадак ваеннага крызісу, і ці абмяркоўвалася гэтае пытанне з украінскімі партнёрамі, што вядома?
2: На дадзены час, скажам так, стварэння першых падраздзяленняў, яны ўжо выходзяць у практычную плоскасць. Мы бачым, што ёсць кансэнсус і няма асаблівых перечанняў ні з украінскага боку, ні з беларускага палітычнага боку. Таму можна сказаць, што гэты воз нарэшце скрануўся з месца. Спадзяюся, на працягу некалькіх месяцаў будзе ўжо реализация этой идеи, ну, початковая реализация. А то, что мы повинны в таких тяжких умовах думать про то, что мы повинны створать подразделение на земле, это факт, потому что и Украина, и все остальные партнеры, они все ж таки назирают за белорусскими демократичными силами, и тут одними заявами, ну, этого просто недостатково. Ситуация в Беларуси, рано или поздно, мусит вырашаться именно самими белорусами, и такие додатковые факты, факторы, силовая компонента, яны нам еще спотребятся.
3: Какие будут дальнейшие кроки вашей працоўной группы после этой нарады? Ці еще будет какие-то встречи? Как будем доведываться про ходу подей, бо все ж таки размовы про безпеку всего региона и первую чергу безпеку Беларуси?
2: Мы мониторим ситуацию, так бы мовить, в режиме 24/7. С наших разных структур демократичных сил есть махчимости отримливать информацию с середины самой Беларуси. И певные сигналы идут. Частка информации, якая будет казать про неминующий сценар, эскалацыйны, які вось уже насунулся, яна будзе агучана для публікі, але зараз мы не можам гэта рабіць в том ліку для того, чтобы просто, ну, не уздымаць нейкую хвалю паніки. Я памятаю напередані 22-го года, калі рыхтулася уварванне в Украіну, назывались некалькі дат, і яны ўвесь час там, ну, як бы переносились, вызывая достатково нервозную атмосферу в самой краіне, і у людзей адбываецца психологічная стомленасць.
3: Так само памятаем, что в 22-м годе, перед початком войны, было вельми шмат новинок про то, что Россия стягивает технику, эшелоны, бесконцы техники не кидают с глубини России до межу России с Украиной. На сегодня, ці варто отсушиваться, правда, колькость жаунеров техники на границе Беларуси с Украиной? Ці будзе гэта галоўнай прыкметай эскалации?
2: Гэта может быть одним из показников, але не обовязковым, потому что война вельми изменилась в поравнании с 22-м годом. Российская Федерация мая сродки для эскалации, нават не використовуючи наземные частки. Мы бачили, что уже были пролеты дронов по территориях Балтийских держав и Польши. И, в принципе, они могут використовывать на первом этапе такую компоненту. Плюс у них есть еще Балтийский флот, плюс у них есть гибридные методы уздеяния. Ну, хучей за все, Путин как спецслужбист, и он почне уживать некие, спочатку, минимальные меры и глядеть на реакцию Европы. Залет двух дронов на территорию Латвии, и он спричинил урадовый кризис, министр обороны пошел в отставку. Ну, в принципе, Российская Федерация может зарабить в основу, что она достигает своих мет.
3: Да, на фоне всего этого завершальное слово от вас для наших слухачов, коли все-таки Лукашенко примет решение об уделе Беларуси в войне, нехай под примусом России, что будет самым важным, что сегодня повинны видеть беларусы?
2: Пора всем беларусам подрихтовать так званый тревожный чемоданчик. Это туда скласти речи первой необходимости, документы, гроши, леки. Это то, что вы можете хутка взять и, например, покинуть свое жилье, спуститься в бомбосховище, ці кудысьці эвакуироваться. Ну, по-другому, я пораил все-таки каждому белорусу, белорусской семье, набыть радиоприймач, потому что прогнозуем, что будет обмежован интернет, и его наогул не будет, и чтобы все-таки отримывать информацию звонкового света. Сочи за ситуацией, потому что в первую чергу, как показывают подеи, у вир незразумелых для себе пригод трапляют люди, которые кажут, а мы политикой не цікаемся.
1: І вось, напрыклад, у Польшы працяюцца падрыхтоўка насельніцтва да магчымых крызісных сітуацый. Сёлета быў распаўсюджаны дзяржаўны даведнік па бяспецы з рэкамендацыямі, як дзейнічаць у выпадку вайны, маштабнай аварыі альбо іншых надзвычайных падзеяў.
0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: У Беларусь прыляцелі больш за 200 грамадзян Узбекістана. Плануецца, што яны будуць працаваць у сельскай гаспадарцы і жывёлагадоўлі ў Віцебскай вобласці.
2: Працоўных мігрантаў Лукашэнка запрасіў пасля таго, як не ўдалося завабіць у Беларусь запланаваных 150 тысяч мігрантаў з Пакістана.
1: Такім чынам, з дапамогай узбекскіх мігрантаў улады спадзяюцца вырашыць праблему недахопу працоўных рук.
2: Але ці ў іх гэта атрымаецца, адказвае эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: На сегодняшний день в Беларуси более 130 тысяч открытых вакансий, да, которые вот люди требуются. Ну и, соответственно, да, много уже говорилось, что в Беларуси присутствует дефицит рабочей силы. И мы видим по мерам, которые принимаются, в том числе чисто внутри Беларуси, о том, что власти пытаются как-то решить этот вопрос, в том числе за счет привлечения мигрантов. Ну и что касается Узбекистана, ну, на мой взгляд, это, конечно, более реалистичная задача именно как бы привлечь какое-то количество мигрантов из Узбекистана чисто из-за того, что население, то есть чисто из языкового фактора. Да? То есть ну, люди понимают, там, многие знают хорошо русский язык, соответственно, уже как минимум работать намного в этом плане проще им внутри Беларуси. Тут второй фактор — это то, что граждан Узбекистана, в принципе, много до сих пор работает в России, но там сокращается количество мигрантов в целом, не только из Узбекистана, за счет, опять-таки, риска вербовки на войну. И да, и по статистике там видно, что вот, по данным, что если на начало 25-го года в России насчитывалось, это, скорее всего, конечно, без белорусов, потому что белорусов там сложно посчитать в этом плане, нет границ. А вот других граждан других стран 6,3 миллиона, это в России, да, мигрантов. А наконец 25-го уже 5,7 миллиона, то есть идет сокращение. Ну, соответственно, так как для Узбекистана это важный такой источник, да, в том числе вот притока, да, ресурсов, валюты, миграция, трудовая миграция, то люди будут искать, а куда же им поехать. Ну, вопрос, насколько они выберут Беларусь, здесь остается. То, что сейчас мы видим, ну, скорее всего, да, можно наладить какой-то такой организованный канал. Но, опять-таки, это нужно, чтобы люди это захотели сделать. Ну, вот сейчас вот приехало, я так понимаю, 200 человек, их привезли специально там с чартерным рейсом. Вот, ну, как будет этот процесс продвигаться дальше, сложно сказать. На мой взгляд, конечно, говорить о том, что там привлекут 100-150 тысяч граждан Узбекистана, ну, мне это все равно кажется слишком амбициозной задачей. Почему? Ну, во-первых, Беларусь все-таки не так привлекательна. Да? В Беларуси зарплата выше, чем в Узбекистане, ну, она ниже, чем в ряде других стран, и вполне возможно, что там те же узбеки, они начнут больше рассматривать страны Азии либо Европы, где зарплаты выше, чем в Беларуси, но при этом возможностей больше. Тем более, что если сейчас мы говорим про вот эту миграцию, то в основном речь шла про агропромышленный комплекс, где все-таки не такие высокие зарплаты. Да? Одно дело все-таки сравнить зарплаты в Минске, но другое дело зарплаты там, в Витебской области, в сельской местности. Да? То есть они, конечно, различаются. Ну и исходя уже из этого, ну, тут вопрос, насколько там массово будет эта миграция, миграция такая трудовая. Поэтому, на мой взгляд, ну да, возможно, если подключиться еще и на правительственном уровне к этому вопросу, поток, то есть мы можем увидеть там, например, к концу года, да, увеличение количества мигрантов из Узбекистана. Но чтобы это было такое прям массовый такой переезд, да, и на мой все-таки взгляд, вряд ли такое мы будем видеть, с учетом, опять-таки, Беларусь не является там супер привлекательны для узбеков.
1: Ці сапраўды праблема беларускай эканомікі ў недахопе рабочых рук, а не ва ўзроўні заробкаў ці прадуктыўнасці, працягвае Анастасія Лузгіна.
3: Ну, тут все вместе, да, один за одно, одно за одно цепляется. Ну, безусловно, когда люди выбирают, куда им переезжать, они смотрят прежде всего, ну, первое, это сколько они будут зарабатывать, да, то есть и здесь Беларусь им не может предложить какие-то высокие заработки, тем более, ну, я же говорю, то есть прежде всего речь тут шла про АПК сектор, где мы знаем зарплаты, ну, там не, чаще ниже среднего, да, чем там выше. Поэтому, да, то есть будут там стараться привлечь, вполне возможно, там из районов небогатых Узбекистана может кто-то приехать, но опять-таки это не будет таким массированным притоком, потому что если людям привлекательна страна, они, ну, и без правительства поедут. Правильно, то есть, ну, они же раньше могли приезжать. Ну, вот, да, из Узбекистана приезжают в Беларусь, но все-таки основными мигрантами трудовыми являются граждане Туркменистана. Потом идет там Россия, вот на третьем месте Узбекистан. Но, опять-таки, это не все равно это речь даже не, ну, не о десятках тысяч пока что. Да? Ну, посмотрим, как это будет развиваться. То есть я бы так заключила, что это проще, чем привлечь пакистанцев, но навряд ли это будет такой же активный поток, как хотят этого власти.
1: У эфира Еврорадио была экономистка Анастасия Лузгина, якая прокомментовала запрошение на працу в Беларусь мигрантов из Узбекистана.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці трэба ўжо трывожыцца за беларускі бензін?
4: Беларускія заводы в июні приблизились к потолку возможностей по поставкам бензина в Россию.
2: Подводзім вынікі першай паловы года беларускай жанчыны.
5: Але я не магу назваць амаль нічога, акрамя вось змен у гэтым законе, добрага.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: Украінскія дроны працягваюць атакаваць расійскія НПЗ на вялікай адлегласці. Так, у аўторак пад удар трапіў адзін з найбуйнейшых нафтахімічных комплексаў Расіі – «Газпрамнафтахім Салават», які знаходзіцца прыкладна за 1400 кіламетраў ад украінскай мяжы.
2: Расійскія ўлады кажуць, што прынялі ўсе неабходныя меры для барацьбы з паліўным крызісам, але відавочна, ніводнае не спрацавала.
1: На ўсім гэтым фоне экспарт беларускага бензіна ў Расію набліжаецца да свайго піку магчымасцяў. Беларуская прапаганда спрабуе даказваць, што ў гэтым няма ніякай праблемы, але эксперты трывожацца.
2: Чаму? У праграме «Оптымум» сваім аналізам падзяліўся эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі.
3: 1 по 25 июня Беларусь продала в Россию 140 тысяч тонн бензина. Это почти в 2,5 раза больше, чем было в мае. По сравнению с июнем прошлого года, это вообще такой колоссальный рост, потому что тогда поставки бензина в Россию составили всего 1000 тонн. Но июньские поставки были не просто рекордными. Они на самом деле близки к пиковым возможностям двух белорусских заводов. То есть, смотрите, белорусские НПЗ в 2024 году производили примерно 290 тысяч тонн бензина в месяц. Теоретически они могут производить до 345 тысяч тонн, но это если работать по полной загрузке. Практически месячное производство точно меньше, потому что не могут заводы технологически круглый год работать со 100% загрузкой. Заводы от этого портятся. Соответственно, реальное производство – это чуть больше 300 тысяч тонн в месяц. Из них, из этого производства, порядка 100 тысяч тонн идет на внутреннее белорусское потребление. Соответственно, на экспорт остается там около 200, или чуть больше 200 тысяч. Но спрос на бензин, он неравномерный. В летние месяцы спрос вырастает, а, скажем, во время сельскохозяйственных кампаний вырастает сильно. Соответственно, возможности для экспорта становятся меньше. Вот такое косвенное подтверждение того, что белорусские заводы в июне приблизились к потолку возможностей по поставкам бензина в Россию, это ситуация с экспортом в другие страны, потому что транзит белорусского бензина через Россию рухнул в июне как раз на 140 тысяч тонн, то есть вот на объем поставок для российского рынка. А впереди у нас еще массовая уборочная кампания. Топлива надо будет много. Поэтому спасти братскую Россию от топливного кризиса у белорусских заводов не получится. Российский спрос во много раз превышает возможности белорусского предложения. На пиковом летнем спросе России нужно 3-3,5 миллиона тонн бензина в месяц. Но это не значит, что белорусские НПЗ не могут заработать на российском топливном кризисе. Да, для всей России белорусского бензина не хватит, но какую-нибудь Московскую область белорусские поставки вполне могут выручить. Конечно, не бесплатно.
4: Время – деньги. Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. Куй железо, не отходя от кассы.
3: Белорусский бензин в России в последнее время дорожает не по-братски. С начала года цены выросли уже почти в два раза. Для двух белорусских НПЗ наступили, можно сказать, золотые времена. Если год назад рентабельность продаж в Мозырском районе была отрицательной, минус почти 5%, то за 5 месяцев этого года она выросла до 13%. Но в Полоцком районе рентабельность составила 9,5% по сравнению с минусовой 4,5% год назад. То есть российский кризис пошел белорусским заводам на пользу. Правда, в России решили немножко ограничить белорусские аппетиты. В среду, 8 июля, Петербургская биржа установила лимиты повышения цен на топливо для белорусских НПЗ. Максимальный шаг установлен вот символическую 0,01%.
5: Это несерьезно.
3: Для российских компаний это ограничение действует уже несколько месяцев, но на белорусское топливо оно раньше не распространялось. Теперь вот, соответственно, будет распространяться. И если посмотреть так невооруженным глазом, то может показаться, что белорусские заводы не смогут зарабатывать на бензиновом кризисе, как раньше. Но на самом деле эти символические ограничения будут, скорее всего, иметь такое же символическое значение, потому что теоретически биржевая цена должна служить индикатором и ориентиром для всего остального рынка. Практически это работало только пока на рынке не было проблем. Как только начались проблемы, российские власти ввели вот эти ограничения, и сейчас цена, которая устанавливается на бирже, она, в принципе, имеет мало отношения к реальности. Вот, например, в середине июня, когда цены на бензин в России росли, биржевая цена АИ-95, наоборот, снизилась. И при этом независимые российские АЗС покупали бензин по цене, которая была в два раза выше биржевой. То есть, единственный смысл биржевых торгов сейчас – это создавать приятную такую статистическую иллюзию, что цены растут не очень сильно. При этом сами эти продажи сохраняются только постольку, поскольку российские компании обязаны продавать там не меньше 15% производимого топлива. Но на белорусские компании это обязательство не действует. Так что уже на этой неделе продажи белорусского бензина через биржу рухнули чуть ли не в 20 раз. Ну и скорее всего они просто все остальное продают напрямую нуждающимся российским регионам. Благо нуждающихся в топливе в России становится с каждым днем все больше. Игнорировать это не получается уже даже на самом высоком государственном уровне.
1: Дык ці трэба пераймацца за беларускі бензін? Працягвае Андрэй Маховскі.
3: Я хочу сказать, что, вообще-то, я вот до сих пор за бензин в Беларуси особо не переживал, потому что, никто на проблемы с бензином в Беларуси пока еще не жаловался. А сейчас мне как-то за бензин стало уже и тревожно, потому что с картошкой в прошлом году оно уже так и начиналось, с того, что нам объясняли, что никаких проблем с картошкой в стране нет и не будет. Помните, как в этом монологе Жванецкого? В телевизоре появился бледный, как смерть, министр финансов и заявил: «Финансовый кризис нас не затронет». Население выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. Потому что если проблем нет, то зачем об этом рассказывать по всем телевизорам? А если вы рассказываете, что проблем нет, то есть риск, что эти проблемы у вас появятся. Тем более, что вот если хорошенько подумать, между нами и топливным кризисом лежит только здравый смысл и способность белорусских властей к стратегическому планированию. А это такое не очень надежное препятствие. В чем мы могли убедиться за последние годы не один раз.
2: Далее в программе «Евразум».
1: Подводим выники первой половы года белорусской жанчыны.
0: Але я не могу назвать амаль нічога, акрамя змен у гэтым законе, добрага.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.